0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Словакии Петр Пеллегрини в ежегодном обращении к парламенту заявил, что членство страны в Европейском Союзе и НАТО остается основой его безопасности, экономического развития и международного положения. По его словам, Братислава должна развивать отношения с партнерами по всему миру, включая такие страны, как Индия и Китай. Однако любые новые направления сотрудничества не могут подменять или ставить под сомнение стратегическую приверженность Словакии ЕС и Североатлантическому альянсу. Президент также призвал Евросоюз уделять больше внимания вопросам безопасности, энергетики и поиску дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине. Отдельное внимание глава государства уделил внутренней ситуации в стране. Пеллегрини назвал одним из главных вызовов сохраняющийся глубокий раскол словацкого общества и политической сцены. Президент отметил, что граждане устали от многолетней бюджетной консолидации и политических конфликтов, поэтому власти должны сосредоточиться на решении повседневных проблем людей. Он также призвал правительство и парламент использовать оставшееся до выборов время максимально конструктивно и отказаться от превращения местных выборов в репетицию предстоящей парламентской кампании. Председатель Национального совета Словакии Рихард Раши положительно оценил ежегодное обращение президента Петера Пеллегрини о положении в стране, назвав его взвешенным, предметным и надпартийным. По словам спикера парламента, он полностью разделяет мнение главы государства о том, что одним из главных вызовов для Словакии остается глубокий раскол общества и политической сцены. Раши отметил, что политикам все чаще не хватает готовности слушать друг друга и искать компромиссы по ключевым вопросам развития страны. Глава парламента заявил, что намерен добиваться того, чтобы Национальный совет был площадкой для диалога, а не только для политических конфликтов. Словацкая оппозиция подвергла критике ежегодное обращение президента Петера Пеллегрини к парламенту. Лидер движения «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимичко заявил, что выступление главы государства было чрезмерно политическим и не соответствовало ожиданиям общества от надпартийного президента. По его словам, реальное состояние страны отражает проблемы граждан, низкие доходы пенсионеров, трудности предпринимателей и проблемы в системе здравоохранения. В партии считают, что президент в своем выступлении фактически поддержал позицию правящей коалиции. Схожую оценку дала и партия САС. Ее лидер Бранислав Грёлинг назвал речь Пеллегрини одной из самых слабых среди президентских обращений и обвинил главу государства в защите политики кабинета Роберта Фица вместо критического анализа проблем страны. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши в Братиславском замке вручил государственную премию имени Гурбана трем выдающимся деятелям словацкой общественной, научной, академической и духовной жизни. Лауреатами премии в этом году стали профессор и писатель Лайкерт, физик и многолетний представитель словацкой науки Штефан Люби и греко-католический архиепископ Кирилл Васил. Рихард Раши в своей речи поблагодарил лауреатов за их труд и ценности, которые они представляют, а также за личный пример, который они подают будущим поколениям. Словакам не нужно искать великие образцы для подражания в прошлом. Эти люди живут среди нас, подчеркнул Рихард Раши. Если ситуация с нефтью не разрешится, то цена дизельного топлива может превысить 2 евро за литр. Об этом заявил председатель совета директоров и глава нефтеперерабатывающего комбината «Словнафт» Габриэл Сабо. По его словам, правительство попросило его и дальше проявлять сдержанность в ценах на топливо. Габриэль Сабо также обратил внимание на то, что «Словнафт» рассматривает и альтернативные варианты поставок. Однако предложения по нефти из Северного моря, Соединенных Штатов Америки или Ближнего Востока предполагают надбавку в 20-30 долларов за баррель. Поставки сырья по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию не находятся под угрозой. Словакия и Турция заинтересованы в дальнейшем расширении стратегического партнерства не только на политическом уровне, но и в сферах торговли, инвестиций, образования и туризма. Об этом заявил Ростислав Хованец, государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, который в понедельник прибыл с рабочим визитом в Турцию. В Стамбуле он провел переговоры с руководством Турецко-Словацкой торговой палаты и представителями турецких компаний, работающих в Словакии по вопросам укрепления взаимного экономического сотрудничества.
1: Тема дня.
3: На этой неделе глава дипломатического ведомства Юрай Бланар в преддверии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел традиционную встречу с главами посольств, аккредитованных Словацкой Республики. В мероприятии приняли участие 75 послов. Министр Бланар представил приоритеты Словакии на предстоящих в Нью-Йорке переговорах, главной темой которых является выдвижение нашей кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028-2029 годов. По словам Юрая Бланара, Словацкая Республика готова взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и в случае избрания активно участвовать в работе Совбеза. Основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности ООН. Его эффективность зависит как от постоянных, так и от непостоянных членов Совета, готовых к конструктивному сотрудничеству, содействию диалогу, налаживанию связей и достижению консенсуса, подчеркнул Юрай Бланар. Министр напомнил, что Словакия официально начала свою кампанию за непостоянное членство 13 июля 2026 года. Выборы состоятся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2027 года. В настоящее время Словацкая Республика пользуется поддержкой более 120 государств-членов ООН. Министр пояснил, что в случае избрания Словакия хочет развить достижения первого пребывания в Совбезе в период 2006-2007 годов и одновременно ответить на современные вызовы в области безопасности. Наша компания руководствуется четырьмя простыми, но сильными принципами – уважение, диалог, стабильность, мир. Эти четыре слова не являются только нашим предвыборным лозунгом. Это обязательство и обещание, которое мы даем в то время, когда доверие к ООН ослабевает, а международная обстановка в сфере безопасности становится все более сложной, сказал Бланар. Министерство иностранных дел и другие государственные учреждения начали процессы укрепления дипломатических подразделений, увеличения специализированного профессионального потенциала, проводятся различные курсы. Также будет широко использоваться опыт работы Словакии в Совбезе в период 2006-2007 годов. Наша подготовка руководствуется простым принципом. Мы должны быть готовы не только занять место в Совете Безопасности, но и активно участвовать в его работе с первого дня, заявил Юрай Бланар во время выступления перед зарубежными дипломатами. Напомним, что 21 сентября словацкая делегация, возглавляемая президентом Петером Пеллегрини, вылетает в США для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр Бланар входит в ее состав. 22 сентября президент Пеллегрини примет участие в приеме президента США Дональда Трампа. 23 сентября глава Словацкой Республики выступит с речью на заседании Совета Безопасности ООН. В Нью-Йорке в рамках рабочей программы Петер Пеллегрини проведет несколько двусторонних встреч с представителями ООН и зарубежными партнерами. Программа также включает прощальную встречу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем. Его второй срок избрания заканчивается в конце 2026 года. В Нью-Йорке также состоится пятый ежегодный концерт под названием «Словакия на концерте», на котором будет представлена словацкая музыка и исполнители.
4: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии Словацкого радио Алена Ганева. За звукооператорскими слушателями, что предложенные темы вас заинтересовали, и ближайшие минуты вы проведете с нашей радиостанцией. Приятного вам прослушивания.
1: Радио «Словакия Интернешнл».

0: Словакии создается новый технологический инкубатор «Халифхач», который поможет талантливым студентам, разработчикам, начинающим основателям и стартапам превратить технологические идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. Проект принадлежит компании «Тагалуф», базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Внедрением, запуском и развитием проекта в Словакии руководит швейцарская компания Inixus. Слово ее директору Симону Ренишу.
1: Наш вклад заключается именно в том, что мы предоставляем вычислительную технику, искусственный интеллект и подобные решения, которые значительно упрощают работу начинающих компаний. Мы предоставляем инфраструктуру и данные, которые очень важны, поскольку благодаря этим данным мы можем создавать модели, а потом проверять их на практике.
0: Каково же отличие нового технологического инкубатора от многих других программ поддержки стартапов? Ведь в той же Европе их существует множество, с чем согласился Симон Рениш.
1: Что касается Европы, да, их много, но мы просто фокусируемся на другом уровне и конкурируем с несколько иной точки зрения. На самом деле мы предлагаем программы, которые очень часто включают наставничество, деньги и, по сути, офисные помещения. Возможно, это прозвучит немного странно, но в этом бизнесе деньги не играют такой же решающей роли. Поэтому ключевым фактором являются, по сути, ноу-хау, доступ к рынку и привлечению клиентов. Потому что именно в этой области многие компании терпят неудачу, не создавая достаточную клиентскую базу. Именно это нас и отличает. У нас есть доступ к рынку, поэтому у нас есть большая встроенная база данных клиентов, что и делает нас уникальными. Стартапы часто тратят месяцы на разработку продукта и только потом узнают, заинтересован ли в нем рынок. В Халифхач мы хотим изменить этот продукт. Процесс. Участники будут работать с реальными потребностями клиентов с самого начала и проверять свои решения на практике.
0: Кому конкретно и в чем именно поможет технологический инкубатор?
1: Мы сосредоточимся на разработчиках. Это могут быть, например, студенты, у которых пока нет такого обширного опыта, но мы предоставляем им наставника. Или же это могут быть эксперты, инженеры, фаундеры, люди, работающие в других областях, таких как кибербезопасность или игорный бизнес и так далее, которые привносят свои знания и навыки. И это тот самый момент, когда они понимают, что могут внести свой вклад в работу инкубатора. Возможно, это не те люди, которые занимаются сильным маркетингом и тому подобным, но они просто делятся своим опытом, и мы скажем им, что они могут принести пользу, а также предоставим им клиентскую базу.
0: Планирует ли технологический инкубатор сотрудничать с вузами, например, с экономическими факультетами?
1: Наша цель не конкурировать, а фактически дополнять существующий рынок. Поэтому сейчас ведутся переговоры с университетами, в основном идет подготовка к запуску проекта. Мы проверяем надежность и другие данные, прежде чем начать тестирование. Это всего лишь первый год нашего долгосрочного сотрудничества, поэтому все отдельные этапы должны быть тщательно проработаны.
0: А теперь немного о личном. Какой опыт за спиной самого учредителя компании Inixus?
1: Я работал на всех уровнях. Я основатель, инвестор, владелец стартапа, так что я прошел через все этапы. Я родом из Франции, но компания была основана в Швейцарии. И сейчас у нас есть филиал здесь, в Братиславе, и еще один в Абу-Даби. 10 лет я работал в Западной Африке и проводил продукты на рынке по всему миру. Но важно подчеркнуть, что нельзя быть экспертом на каждом этапе. Нужно сосредоточиться на деталях, особенно в конкретном временном окне, на том, какой капитал вы привлекаете. У нас есть капитал для инвестиций на много лет. Если потребуется ликвидность, мы найдем способ ее обеспечить. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на вычислительной инфраструктуре, на высококвалифицированных инженерах и тому подобном.
0: Итак, какие шаги будут предприняты в инкубаторе на первом этапе?
1: Сначала пройдут собеседования с кандидатами. Мы привлечем для этого экспертов из разных областей. Затем выберем 50 лучших, которые будут наилучшим образом соответствовать критериям. У нас различные специфические критерии, когда дело касается технологий, но в целом они сосредоточены на трех вещах. Во-первых, мы будем ориентироваться на команду основателей стартапа, кто эти люди, какой у них опыт, как они работают в команде. Во-вторых, мы будем будем изучать рынок, где действительно возможно применение данного конкретного продукта, и оценивать необходимое количество персонала и финансовые затраты. И, наконец, мы сосредоточимся на технологических требованиях, рассматривая стартапы с точки зрения затрат на внедрение. Если затраты слишком высоки, то это не имеет смысла.
0: Само собой, я не могла не поинтересоваться, почему выбор для создания нового технологического инкубатора пал именно на Братиславу, а не Вену или Прагу. Симон Рениш утверждает, что география имеет значение.
1: Мы знаем, что для многих потенциальных основателей проблема заключается в так называемой стоимости привлечения клиентов. Мы знаем, что здесь, в Словакии, много талантливых людей, и Братислава – отличное место для жизни и работы. Часто у нас возникает ощущение, что имеющиеся здесь таланты не получают должного признания. Скорее, подобные проекты ориентированы на другие страны, поэтому с этой точки зрения у нас, возможно, меньше конкуренции в поиске специалистов. Мы знаем, что здесь много инженеров, но зачастую они не получают должного признания. Кроме того, здесь есть ведущие технологические и технические университеты, а также компании, например, в области кибербезопасности или игровые компании, которые доказали, что здесь все возможно. И, наконец, важную роль играет культура народа. Мы знаем, что словаки трудолюбивые люди, и мы всегда чувствуем себя здесь очень желанными гостями и получаем поддержку.
0: Согласно европейскому рейтингу инноваций 2025 года, Словакия действительно достигает 62,5% от среднего показателя по Европейскому Союзу в области инноваций. Несмотря на сильный технический потенциал и высококачественное университетское образование, многие технологические идеи так и не доходят до потребителей или международных рынков. Именно этот пробел и призван восполнить Халиф Хач. Thank you.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. От технологий и инноваций к природе и культуре. Из Братиславы перенесемся в Высокие Татры.
1: С нами по Словакии.
0: В июне в Музее татранской кинематографии и фотографии открылась выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Она знакомит посетителей с уникальными природными явлениями, происходящими над вершинами Татр. Да и расположен музей, где проходит выставка, в уникальном месте. Подробнее расскажет директор музея Ивана Фигова.
2: Мы находимся в Старом Смоковце, в здании исторической деревянной виллы Алица, построенной в 1888 году, которая является национальным памятником культуры и названа в честь дочери Томаша Гарика Масарика. На верхнем этаже расположен музей татранской кинематографии и фотографии, а на нижнем – муниципальная библиотека города Высокие Татры.
0: Кстати, уже сам музей представляет интерес и не только для фотографов, но и для любителей истории.
2: Музей
3: был основан в 2015 году, так что ему уже 11 лет. Я руковожу музеем с 2018 года, так что заработаю уже более 6 лет. В нем представлены экспонаты, посвященные аналоговой фотографии, методу фотографии до появления цифровой, примерно с 19 века до 2000 года. В основном это фотографии из Чехословакии, Советского Союза, Восточной Германии, а также немного из Японии и США. Это своего рода постоянная экспозиция, посвященная четырем выдающимся фотографам из Высоких Татр, которых мы считаем новаторами в нашем регионе. Это альпинисты и кинооператоры Юрай Вайнциллер и Милан Легутко, которые работали в горноспасательной службе. 60-е и 70-е годы 20 века были эры расцвета Чехословакии, альпинизма, когда по всему миру отправлялись наши экспедиции. И документалистами были, как правило, эти двое.
2: Потом Вильям Малик, как закладатель документального стиля.
3: Затем Вильям Малик, основатель документальной фотографии в Чехословакии, или скорее в Словакии, то есть в межвоенный период, в 30-е годы прошлого века. И старейший из них Карл Дивальд, которого называют первым фотографом Татр и пионером пейзажной фотографии на нашей территории. Карл Дивальд жил в 19 веке, во времена австро-венгерской монархии.
0: В экспозиции В музее хранятся оригинальные работы всех названных мастеров, а также их фотоаппараты, камеры и альпинистское снаряжение. Кроме постоянной экспозиции, в музее регулярно проводятся выставки, кинофестивали, встречи с интересными людьми и другие мероприятия. Под звуки фуяры, кстати, в исполнении самой Иваны, состоялось открытие выставки этого лета.
3: Новая выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» от четырех словацких авторов, двух мужчин и двух женщин, которые профессионально занимаются этой темой. На фотографиях можно видеть это интересное сочетание ночного и дневного неба. Здесь представлены явления, которые не так часто наблюдаются над Татрами, такие как северное сияние, плеяды, звезды, кометы, метеориты, а также разные дневные явления, как разнообразные грозовые облака, радуги. Я думаю, что разнообразие огромно.
0: В экспозиции я видела фото, сделанное на Лумницком пике на высоте 2634 метра.
3: Да, фотограф Андрей Кралик был в командировке на Ломнинском штите, где он провел некоторое время и сумел сделать несколько действительно красивых фотографий. Другой автор, Томаш Словинский, они оба астрофотографы. Их фотографии также публикуются НАСА и различными другими зарубежными компаниями, потому что они действительно умеют делать красивые снимки. Неоднократно их фотографии выбирали в качестве картинки дня НАСА. Также есть две женщины автора. Анна Прибулова, работающая в Словацком гидрометеорологическом институте в Гановце, и Эстера Лукачкова, которая делает большинство своих фотографий
2: фотографий, которые делает большинство своих фотографий, которые также представлены здесь на выставке, из своей квартиры в Попраде, причем с помощью обычного зеркального фотоаппарата. Она действительно умеет запечатлевать удивительные детали.
0: О том, что фотографии словацких астрофотографов часто становятся астрономическими картинками Дня НАСА, мы регулярно говорим в своих новостных выпусках. К сожалению, Андрей Кралик и Томаш Славинский не смогли присутствовать на вернисаже, а авторы Анна Прибулова и Эстера Лукачкова оказались на редкость скромными и немногословными. Хотя фотографии той же Эстеры Лукачковой часто можно видеть на ведущем канале словацкого телевидения в программе «О погоде».
2: Да, прошло уже 12 лет с тех пор, как СТВР начало вещание прогноза погоды с метеорологами. Я как могу вношу свой вклад и, честно говоря, вхожу в тройку лучших фотографов, чьи работы регулярно показывают по Первому каналу словацкого телевидения. Я живу в многоквартирном доме, и когда время от времени вижу какие-нибудь метеорологические явления, например, красивые облака, то быстро поднимаюсь на 13 этаж и оттуда фотографирую. Это может быть радуга, грозовые облака, которые всегда разные, или же светящиеся облака. Я, так сказать, профессиональный фотограф на пенсии и продолжаю заниматься тем, что мне нравится. Использую компактный фотоаппарат с большим зумом. В последнее время часто беру просто мобильный. Тоже получаются хорошие фотографии. Из дома до высоких Татр от меня по прямой 17 километров. Ничего не перекрывает кругозор. Все хорошо видно. Даже скальнатое плесо. Скалистое озеро под Ломницким Штитом. Я просто смотрю с балкона, точнее наблюдаю. Мои глаза все время, пока я дома, прикованы к балкону, к окну.
0: Вот так на первый взгляд просто. Немного терпения, немного везения и на самом деле много мастерства, чтобы получились волшебные кадры. Фотограф-любитель Анна Прибулова попросила представить ее просто метеорологом.
4: Я
2: не фотограф, ношу с собой только простое оборудование, а именно мобильный телефон с хорошим встроенным фотоаппаратом. Мы часто ходим на природу, поэтому, когда происходит какое-то интересное явление, я стараюсь его запечатлеть. К тому же не каждому удается сфотографировать что-то интересное. Важно, чтобы человек понимал, что именно он фотографирует и в каких условиях это происходит, особенно когда речь идет о метеорологических явлениях в атмосфере. На выставку я принесла несколько фотографий. Это облака разных интересных цветов на закате, или виды высоких Татр сквозь низкие облака, или же интересные снимки Татр с большого расстояния и немного с другой точки зрения, чем у Эстерки, из другого места, чем со стороны Попрада.
0: Хотя Анна не родилась в Татрах, она любит наши горы, что, несомненно, чувствуется в ее работах.
2: Я совсем не местная, но живу под Татрами уже очень давно, 40 лет, и люблю эти места. Да, наверное, как и все, кто здесь живет.
0: Продлится выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» до конца сентября. Не менее волшебными звуками фуяра мы завершаем нашу программу. Дорогие друзья, с вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, до нового эфира. Будьте здоровы и счастливы, друзья. Услышимся!

Синкопация. Sunny wants so true. Свинги. I love. Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикат моихсенебен. Джази.